0: не си кума, не увреди.
1: А, да не можеш пазити, не знаю, може поясити. Ова не е била пошку нашег баба.
0: Наш кумпера, диплагроном, реч овом, реч оном, све уз вино, портогизер, ди гутляй, сами клизер.